0: Тум ед кревер кваро.
1: Лишани вижу готоко.
2: Мар ме пачо.
0: Ити виньо ор радио. Ити виньо ор радио.

0: юм ийгэрэ вэр гуаро.
1: Алишани хуйну гот гот
2: мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио. Би юм ийгэрэ вэр гуаро.
2: Мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.